ряд, за тупо, орал, живокрасному небу. Тупо, мудрость и счастье, прости.